0: И слов мне.
1: О,
0: барата, запачете на... Печете Йосефа Прусе. Ответую, прочь от тела ты с нас гладки.
1: Я не слова.
0: А не слова.
1: Я цену.
0: А не слова. Люди ценерусом. Не любалка. Запачете на... Я дуже не поведеться в
1: дети.
0: Дети до мне, слечно, вима ты брашни спусов битва.